Ахван принь во воротна. Милова родна инка. Прошедя день гилан кантана.